0: Есть мир 3,
1: протяжка.
2: Нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Hey, fijn dat je er bent. Dit is Back to Basics, hier bij TRL.